всю ночь тянулась, чтоб пьянчуге крепко под нее заснулась. Ой, вылеса небеса на тучи, тем ветерок на снежок летучий, свете стеленою, снежной пуховою, ею, как младенца, старик.

0: Plečas cedričēsim, prosil skrādi kādēc. Meine Herr, meine Herr!
1: Ale panove, prisahar, vtice vtice o život, proba bradene, smilovali.
0: Klečesija koninje, svadeles, okrites, okupa, najvanjih i smrti probane.
1: Proba bradene, to je su žerti. Я не сам бедец, не вивес, не патрим. Я не сам еще не народил. Я сам ты пудал цвости. Смиловани! Смиловани!
0: Ма не скураш, во души свой,